0: 1991. Sonidos que marcaron el inicio de todo. Caracol Estéreo, 99.9 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».